скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 59 3.

0: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Праздный день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: день рождения RIV-GOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIV-GOSH.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

미친 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 02 03. Клиника «Ланцет».

0: минуты.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Москве, 7 утра.
1: Лавстарт. Утро. Да. С любовью.
0: Если ты справился с первым рабочим днем, то тебе уже ничего не страшно. Верю в это. И действительно, середина октября, середина осени, вторник начался, а хорошо-то как. Причем без особой какой-то видимой причины. И это мы еще не начали слушать специальный эксклюзивный утренний микс диджея Лайта. Через мгновение его запущу, чтобы причина все же была, а то мало ли кто что про нас подумает. Это Love Start. Меня зовут Сергей Сорокин. Желаю доброго утра. Ну и подъем, конечно же, подъем.
1: Love Radio представляет.
2: Правильный ритм твоего сердца.

0: продуктивного начала дня и правда вселяет уверенность в том, что жизнь прекрасна, а утро – лучший период любого дня, особенно вторника.
1: Love Start. Утро с любовью.
0: Кстати, вторник будет еще лучше, если знать, что он в себе таит. Об этом и пойдет речь в рубрике «Астрогайд». Как всегда, каждый знак зодиака получит бесценную инфу про себя. Ну, а потом главное правильно ее использовать, и главное правильно ей распорядиться. Тогда можно выжать максимум пользы. Например, овны узнают, что там произойдет с их давней идеей, будет успех или полная фиаско. Также этим утром уже через минут 7 нам споет Риана, которая готовит изо всех сил 9-й студийник. Пора бы уже, ну, потому что предыдущий был аж в 2016-м, а через пару минут в эфире Love Radio зажжет Эйв «Meet Me in the Dark».
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: гайд.
1: И вот он, гороскоп на сегодня, на 13 октября.
2: Овны.
1: Ваша давняя идея наконец-то получит зеленый свет от руководства.
2: Тельцы.
1: Случайный разговор в обеденный перерыв натолкнет вас на способ дополнительного заработка.
2: Близнецы.
1: Вы с легкостью разберетесь со сложной задачей.
2: Раки.
1: Вечер порадует новостями от человека, по которому вы успели соскучиться.
2: Львы.
1: Окружающие будут ловить каждое ваше слово.
2: Девы.
1: Удачное совпадение поможет вам закрыть рабочий вопрос быстро.
2: Весы.
1: Отличный момент, чтобы побаловать себя покупкой, которую вы откладывали на потом.
2: Скорпион.
1: Ваша проницательность поможет обойти скрытые подводные камни.
2: Стрельцы.
1: День принесет мощный заряд вдохновения.
2: Козероги.
1: Партнеры охотно согласятся на компромисс, который выгоден именно в вашей стороне.
2: Водолеи.
1: Свежий взгляд на старую проблему поможет решить ее за 5 минут. И...
2: рыбы.
1: Интуиция вовремя подскажет, на какое предложение стоит ответить согласием.
0: Астрогайд. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: У нейронки, да, или у нейросети. Похоже, как у всех людей происходит. Клауд разнесла чужой код, но резко передумала, когда узнала, что написала его сама. Получается, что у ИИ появилось чувство собственного достоинства. Все как у людей, да. У нас тоже с этим, в принципе, все в порядке. Ну, а посему предлагаю с 8 до 9 интересно, эмоционально, но с достоинством обсудить тему форума. Сайты знакомств. Что думаете? Баловство или реальный способ найти любовь? Свои истории пиши прямо сейчас на 8-915-300-106-6 в MaxLoveRadio и кидай комменты в наш канал под кружочек, который уже совсем скоро напишу. Ну а в финале часа Kima Sounds, Rise Slow, еще Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre в эфире LoveRadio.
1: Реклама. А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя вкус.
2: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции, доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 185-6+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о поведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: Я схожу с ума. Мне надо диван, помаду, телек купить.
8: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: 0 УГС 120 Подробнее на aeroflot.ru.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 8 утра в Москве.
1: Работа Яндекс.Пэй почти восстановлена. Импортные гаджеты станут дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Из-за временных ограничений в работе компании Яндекс некоторые пользователи могут не получать кассовые чеки по совершенным расчетам за оказанные услуги или покупки. После восстановления сервисов чеки сформируют в установленном порядке. Яндекс.Пэй постепенно возвращается к работе. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами доступна в полном объеме. Однако с переводами могут возникнуть проблемы у части пользователей. Сервису нужно время, чтобы справиться с нагрузкой. Платежи, не внесенные из-за недоступности Яндекс.Пэй, не будут считаться просроченными. Юзерам необходимо обратиться в поддержку. В случае начисления пени по таким операциям деньги возместят. В Россию из Китая начали поставлять ноутбуки по новым ценам на 10% выше прежних. По словам импортеров, покупатели почувствуют подорожание в первом квартале следующего года. Оно затронет почти все бренды и ценовые сегменты. Основные причины – это повышение стоимости комплектующих, прежде всего памяти и процессоров, удорожание логистики, введение обязательной маркировки гаджетов и технологического сбора на их продажу с 1 декабря. Лекс Лютер пошутил над Суперменом. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Полуфабрикаты оказывают негативное влияние на настроение, выяснили иностранные ученые. Консерванты, эмульгаторы, красители и избыток сахара повреждают слизистую, провоцируют воспаление. Это бьет по нервной системе. В ходе эксперимента участники, которые сократили потребление вредной пищи, отметили уменьшение симптомов депрессии и тревожности. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Ну что, самое время пожелать тебе отличного начала вторника. И даже если есть какие-то «но», постарайся не придавать им значения. Отнесись легко, может, не трогай даже, потому что само пройдет. Да, ну а ту тему, которую мы сегодня будем обсуждать, ее обязательно нужно со всех сторон рассмотреть. И здесь само ничего не пройдет, потому что речь о том, как найти свою любовь. Сайты знакомств, что думаете, это баловство или реальный способ найти свою вторую половину? Вот об этом, обо всем в течение часа давай поговорим. Я знаю, что много историй, когда люди находили любовь в социальных сетях, но сайты знакомств — это же какие-то все-таки специализированные площадки. Что там происходит? Вот об этом я лично ничего не знаю. Надеюсь, что у тебя есть истории, поэтому пиши их в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Ну и еще работает, конечно же, наш канал. Там под кружочком оставляй свои комментарии. Все обязательно изучу, прочитаю, ну и будем обсуждать. А также будем слушать музыку. Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls, уже в ближайшее время. А сейчас Two Colors, Prima Donna в эфире Love Radio.
2: Love Start. Заряд любви и позитива. В эфире Лав Радио.

0: что думаешь ты?
1: Полным ходом пошло обсуждение темы форума «Сайты знакомств». Что думаете об этом? Это баловство или реальный способ найти свою любовь? Заля вот написала. Я нашла мужа в Тиндер, моя лучшая подруга. Делаем выводы. Вот если честно, я не совсем понял, кто нашел мужа. Ты или твоя лучшая подруга? Или вы с подругой там на сайте знакомств нашли друг друга? Непонятно. Ну и вот смотрю, что Заля снова комментирует. Обе нашли. Бинго. Что обе? Снова непонятно. Ну, видимо, все-таки речь про мужа, да, нашли обе мужа на сайте знакомств. Окей, принимается, работают, получается, эти сайты, или все-таки нет? Или это такое некое баловство, где можно повеселиться, развлечься, найти какие-то новые знакомства, но все это несерьезно. Что ты думаешь? 8-915-300-106-6, пиши, это Макс Лав Радио, ну и канал там под кружочком, тоже пиши свои комментарии. В ближайшее время у нас Шаус, Love Tonight. А сейчас Ольга Серябкина и ее новый трек «Слава».
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Сайты знакомств. О них сегодня говорим. Что думаете, баловство или реальный способ найти любовь? Светлана поделилась своей историей. Познакомилась со своим Юрой на сайте знакомств. Думала, что просто проведу выходные в столице. Весело и задорно. Сама я из Сибири. Но влюбилась. И мы уже второй год вместе строим планы на долго и счастливо. Не искали ничего серьезного, пишет Света. А нашли любовь. Знаешь, не торопись. Вот не торопись. Вы сначала хотя бы кризис 3 лет переживите, а потом уже поговорим. За историю и мнение, конечно же, огромное спасибо. Пиши еще. Диана пишет. Здравствуйте. Вот живем с мужем уже 10 лет в браке. Познакомились на сайте знакомств. Воспитываем 2 замечательных сыновей. Так что работает эта система. Ну, раз 2 замечательных сына, видимо, да, работает. Примеры пока только положительные, но есть наверняка и какие-то неудачные примеры знакомств на таких сайтах. Их тоже пишите, они тоже интересны. 8-915-300-106-6 Max Love Radio. Но в ближайшее время у нас Warriner и Lauryn Let Me Forget You.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Тему форума обсуждаем: сайты знакомств, баловство или отличный, реальный способ найти свою любовь. Ну и наконец-то прилетело сообщение с историей, где все немного пошло не так. Алина нам написала: утренний привет. Сайты знакомств — это тот еще аттракцион. Однажды сходила на свидание. Парень на фото на сайте был похож, ну, чуть ли не на Брэда Питта. А пришел чуть ли не его дедушка, но зато в ресторан сходила. Слушай, Алина, а может быть, это был хорошо замаскированный, ну, условно, Брэд Питт, да? Бывают же такие пранки, когда очень богатые, очень успешные люди специально переодеваются и гримируются, чтобы, ну, как-то похуже выглядеть, чтобы вторая половина, потенциальная вторая половина, не велась на статус, на деньги, а в первую очередь оценила как раз душевную красоту. Получается, вполне вероятно, что ты просто, Алина, не прошла этот тест. Уж извини, если расстроил. Но бывает такое. Действительно, 8-915-300-106-6. Пиши свои истории на тему форума: сайты знакомств, баловство или реальный способ найти свою вторую половину. Жду.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему форума. Сегодня она оказалась животрепещущей, как никогда. Сайты знакомств. Что ты думаешь об этом? Это баловство или, может быть, возможность найти свою любовь? Анастасия пишет: познакомились с парнем на сайте знакомств, начали встречаться. Через пару месяцев оказалось, что он хотел найти пару для своего друга, но влюбился сам. При этом у него была девушка в другом городе, а в нашем городе он учился. Ну, ничего себе, скажу я тебе. Правильно понимаю, что в итоге он либо тебя, либо ту девушку в своем городе бросил или так и продолжает фестивалить по разным городам? Проясни ситуацию. 8-915-300-106-6. Юлия еще нам написала: познакомилась с мужем на сайте знакомств. Скоро годовщина свадьбы. Ну что, с годовщиной тогда? Так что жизнь продолжает. Юлия полна сюрпризов. Верьте в любовь, и вы ее обязательно найдете. Для финала обсуждения форума формулировка «лучше не придумать». Спасибо всем за участие, сообщения и комменты. Ну, а если есть еще что сказать, то 8-915-300-106-6, Maxlove Radio и наш канал. Пиши там комменты под кружочком. Love Star продолжается уже в 9.00. Галя Ростова с выпуском новостей. А еще успеем послушать Алок и Халет «Dive Into Me».
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: продажи 10-10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэйби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя искус.
3: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
4: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 185-6+.
5: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru.

0: Москве 9 утра.
1: Love News.
2: В Госдуме призвали ускорить повышение МРОТ. Названо самое выгодное время для покупки iPhone 18. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лавразио. Подробности прямо сейчас. Минимальный размер оплаты труда необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей, заявили в Госдуме. Достижение такой отметки запланировано к 30-му году, однако увеличить МРОТ нужно быстрее, поскольку от его величины зависят разные пособия и выплаты, в том числе зарплата. По прогнозам инвесторов, номинальные зарплаты в России в следующем году могут повыситься примерно на 5%. При такой же инфляции реальные доходы большинства работников почти не изменятся. Покупать iPhone 18 в первые недели после начала продаж не стоит. По словам экспертов, в цену на старте заложена не только стоимость самого телефона, но и ограниченная серия первых партий, дорогая логистика и повышенная маржа за возможность купить модель сразу после выхода. Адекватные цены на новинки установятся ближе к концу осени и зимой. Россия планирует увеличить в 2 раза количество рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам. К Аэрофлоту добавятся новые авиакомпании, в том числе Уральские авиалинии и S7. По словам экспертов, цены на билеты не обязательно уменьшатся на фоне изменений. Чтобы прожить дольше, не обязательно полностью менять образ жизни. Как выяснили иностранные ученые, чтобы добавить почти 10 лет, нужны дополнительные 5 минут сна, 2 минуты физической активности и еще половина чашки овощей в день. Закрепить эффект поможет метод нанизывания привычек. Например, нарезать фрукты, пока готовится кофе, ускорить шаг во время прогулки или оставлять телефон подальше от кровати. Важно отметить, что исследование обнаружило связь, но не доказало, что такие изменения сами по себе продлевают жизнь. Это были новости Лавразио.
1: Лавразио представляет Лавстарт. Просыпайся с любовью.
0: Очень, конечно, интересно. Дополнительные 5 минут сна и плюс 10 лет к жизни. Я верно понимаю, что мой дневной минимум часовой сон — это практически бессмертие, по логике иностранных ученых. А еще интересно, и показалась формулировка: 2 минуты физической активности и половина чашки овощей. Что такое 2 минуты физической активности? Вот не понимаю вообще. Это встать с кровати, дойти до туалета или что имеется в виду? Ну а полчашки овощей? Галь, ну где такое слышали вообще? Ну что, овощи чашками едят, что ли? Впрочем, ты что-то сказать хочешь, Галь? Ну,
2: раз уж ты ко мне обратилась, я решила, да, ставить свои 5 копеек. Меня тоже удивила история с чашками. Но это, видимо, вот видишь, все это иностранщина, вот оттуда все пошло.
0: Они чашками овощи едят.
2: Они, видимо, чашками овощи едят, да. А к дополнительным минутам, 2 минуты, которые ты про физическую активность спрашивал, но это же все допом идет. То есть, если ты встал с кровати и дошел до туалета, это как бы не считается.
0: Да.
2: Потому что это твоя привычная рутина.
0: Хорошо.
2: Ты ничего нового не сделал.
0: Спасибо за твой комментарий. Да, приятно тебя слышать в такой интеллектуальной беседе, я бы так это назвал. Впрочем, ты знаешь, ладно, бог ты с ним, лишь бы все на пользу шло. Да, давай будем красивыми, здоровыми и богатыми. Как тебе мое предложение?
2: Я за. Начинаем.
0: Все, начинаем, да. Ну и, конечно, Love Start продолжит таких же красивые, здоровые, богатые. Джастин Бибер, What Do You Mean? Крутая песня о любви от Нептуники. What If? И сейчас Дейти, Take Me There в эфире Love Radio.

0: И напоминаю, что у тебя есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана, так что сделай это, и лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно также смотреть по четвергам в 16 часов, ну и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. На горизонте острогает. Выясним, к кому сегодня нежданно-негаданно придет вдохновение. А вот к артистам, которые будут звучать на Love Radio в следующие 15 минут, оно уже приходило. И как результат, у Егора Крида и Молли получился трек «Если ты меня не любишь», а у Тедди Свимса «Mr. Know It All». Ну что, послушаем.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё, Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: гайд.
1: Гороскоп на 13 октября.
2: Овны.
1: Ваша давняя идея наконец-то получит зеленый свет от руководства.
2: Тельцы.
1: Случайный разговор в обеденный перерыв натолкнет вас на способ дополнительного заработка.
2: Близнецы.
1: Вы с легкостью разберетесь со сложной задачей. Удачи вам в этом.
2: Раки.
1: Вечер порадует новостями от человека, по которому вы успели соскучиться.
2: Львы.
1: Окружающие будут ловить каждое ваше слово. Только говорите.
2: Девы.
1: Удачное совпадение поможет вам закрыть рабочий вопрос быстро.
2: Весы.
1: Отличный момент, чтобы побаловать себя покупкой, которую вы откладывали на потом.
2: Скорпионы.
1: Ваша проницательность поможет обойти скрытые подводные камни.
2: Стрельцы.
1: День принесет мощный заряд вдохновения. Пользуйтесь этим.
2: Козероги.
1: Партнеры охотно согласятся на компромисс, который выгоден именно в вашей стороне. Отлично.
2: Водолеи.
1: Свежий взгляд на старую проблему поможет решить ее за буквально 5 минут.
2: Рыбы.
1: Интуиция вовремя подскажет, на какое предложение стоит ответить согласием.
0: Астрогайд. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Story.
1: Сегодня расскажу тебе историю про великолепный трек Icona Pop и Charlie XCX I Love It. Трек звучит как гимн пофигизма, но на самом деле он родился из совсем других эмоций, и история у него куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. Все началось, когда во время сессии в Швеции Charlie XCX с продюсером всего за полчаса написала будущий хит. Получилась дерзкая, простая, цепляющая демка, но все же, по мнению певицы, I Love It оказался не того оттенка, и трек решили передать другим артистам. Так в истории появляются Icona Pop. Когда продюсер включил им демо, все решилось буквально за считанные секунды. Стоп, перемотай, мы берем. Вокал Чарли оставили, но кардинально изменили настроение, усилили бит, добавили панковскую дерзость и крик «Мне плевать!», за которым на самом деле скрывалась злость, разочарование и личные переживания. В новой версии композиция звучала гораздо жестче и честнее, но даже сама Чарли XCX признала, что именно такой она и должна была быть. Песня выстрелила по-настоящему после появления в сериале «Girls», далее первые строчки чартов, узнаваемости статуса одного из главных поп-гимнов десятилетия. Icona Pop, Charlie XCX, I Love It. В эфире Love Radio.

0: утром во вторник. Думаю, пару слов надо сказать о здоровье мозга, ну, потому что не только в здоровом теле здоровый дух, а еще и в здоровом мозге здоровые мысли. Два часа тишины в день, оказывается, могут стимулировать образование новых нейронов. В течение недели новые клетки созревают и встраиваются в существующие нейронные цепи, уверяют ученые. Так что иногда лучший апдейт для мозга – просто выключить звук вокруг себя. Только не вздумай делать это прямо сейчас, ни в коем случае, потому что, уверяю, помимо тишины, на здоровье мозга классно, просто потрясающе влияет еще и прослушивание лав-радио. Ну окей, может быть не 24 на 7, но 22 на 7 абсолютно точно. Это Love Start, через 10 минут новости, а до них прозвучит Sabrina Carpenter, Tastel, а также Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Реклама.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
9: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. russia.ru. Добро

0: 10 часов в Москве.
1: Россиянам рассказали, что делать при сбоях онлайн-сервисов. Правила поступления в вузы могут измениться. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. При сбоях в работе онлайн-сервисов необходимо внимательно совершать покупки и переводить деньги. По словам экспертов, если страница зависла, не факт, что операция не состоялась. Платеж может находиться в обработке. Перед повторной попыткой нужно проверить историю в банке и статус заказа. Если деньги списаны, а подтверждения нет, лучше обратиться в поддержку сервиса и банк, сохранив чек, номер заказа и фото экрана с ошибкой. Если сбой мешает подать заявление или выполнить действие к установленному сроку, нужно зафиксировать время и ошибку, а также уточнить доступный способ обращения. Нельзя доверять сообщениям с предложением восстановить доступ по сторонней ссылке, установить неизвестную программу или назвать код. Открывать сайт и искать контакты поддержки необходимо самостоятельно через официальные каналы. Миноборнауки планирует изменить правила поступления в вузы. Согласно проекту приказа, отчисленных студентов могут лишить права поступления в то же учебное заведение в течение 5 лет с момента исключения. Ударение в словах «вручит» и «сверлит» в будущем изменится и начнут падать на первый слог, заявили в Институте русского языка имени Виноградова. Там отметили, что произношение «включит» уже стало допустимым при строго правильном «включит». Компания А24 выпустила энциклопедию котов из кино. В книге собраны истории более 1000 животных. От кота в сапогах до безымянных пушистых статистов, у которых было несколько секунд экранного времени. В издании почти 2000 кадров из фильмов и эссе о кошачьих амплуа в кино. От питомцев-героев до животных, которые предвещают беду. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Лавстарт. Утро с любовью.
0: 1000 котов и кошек из кино и почти 2000 кадров кошачьих амплуа из фильмов. Ну все, любителям кино и мимимишности будет чем себя занять томными осенними, зимними, да любыми вечерами. Думаю, что те, кто включит, да, правильно, включит, Галя? Я тебя снова подключаю к диалогу. Включит?
1: Включит.
0: Отлично. Вот думаю, что те, кто включит эту энциклопедию в свою коллекцию, будет предостаточно. У тебя, кстати, будет такая книга настольная?
1: Нет, моего кота дома хватает. Он уже один на целую настолку тянет огромную.
0: А вообще, ты знаешь, я хочу тебе сказать, что надо для начала дождаться цену на это издание, а то, может быть, вот этот кинокошачий сборник ни один кошатник не потянет, нет. Ну или жаба задушит.
1: Там что-то дешево. Не помню, сколько, но я подумала, да, нормально.
0: Ну, хорошо. В любом случае, на фоне подорожания всего на свете, особенно приятно, что далее в эфире Лаврадио абсолютно бесплатно. Лучшее, что есть в мире популярной музыки, Dua Lipa, Break My Heart, а еще на Шакира и Burna Boy. Дай прямо сейчас.

0: 10.18. Новости с категории «Все для людей». В знаменитом кленовом тоннеле в Киото машинисты замедляют ход поезда, чтобы пассажиры могли полюбоваться осенними пейзажами. Ну и как тут не полюбоваться? Там около 280 деревьев образуют такой яркий-яркий коридор из красных, оранжевых, золотистых листьев. После наступления темноты клены подсвечивают, а поезда медленно проезжают мимо, превращая вот эту вот обычную поездку просто в настоящее осеннее шоу. В этом году сезонная иллюминация там будет работать с 7 ноября по 6 декабря. Мало ли кто туда соберется полюбоваться. Мне кажется, кстати, что и у нас можно такой аттракцион по осени легко организовать. Где надо подумать? РЖД, свяжитесь со мной, есть идея. Ну а пока буду эту идею упаковывать в компред. Послушаем классный саундтрек для таких, кстати, осенних поездок, как описал выше, Фаррелл Уильямс, Happy. Ну а через пару минут тоже шикарный трек для осени, Kima Sounds, Rise Slow, в эфире Love Radio.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: «Утро с любовью».
1: 13 октября, считаю, пора уже сказать, что осень — это не просто красиво, это еще и время урожайных рекордов. Мужчина из британского Хэмпшира, который выращивает тыквы-гиганты, попал в книгу рекордов Гиннесса уже во второй раз. В прошлом году он вырастил самую тяжелую тыкву, но об этом повторил свое достижение. Царь тыква весит почти 1300 килограммов. Выглядит это, конечно, ну просто как что-то инопланетное. Вот такие дела.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: 10:49, утро вторника, уже можно считать историей, но какой историей? Конечно же, с хорошим финалом. У нас с тобой все получилось, помогли друг другу проснуться, как и планировали. Ну и займемся, кстати, тем же самым завтра с 7 до 11. Меня зовут Сергей Сорокин, Love Start объявляю на сегодня завершенным. Далее тебя развлекать и поддерживать будет уже Макс Абдулин, он приготовил отборнейший музыкальный плейлист, так что дождись обязательно. Новости в 10 часов, в 11, конечно, нам расскажет Галя Ростова, ну а я все. Убегаю, зато Майли Сайрус остается, и уже через пару минут ее Best Persuades в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 0 120 UGS 120 770 926 61. На flot.ru.
1: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. Программа «Семейные ипотеки» может измениться. Ученые оценили реальную пользу сна. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Семейная ипотека стала менее доступной для россиян, ставки увеличились, платежи выросли. В Госдуме предложили отказаться от действующих ограничений по срокам кредита и возрасту детей, а также уменьшить ставки. Депутаты планируют озвучить проблему во время обсуждения проекта бюджета. Новые требования Китая к экспорту автомобилей могут сократить параллельные поставки в Россию и привести к нехватке машин. По словам экспертов, проблемы могут возникнуть с такими моделями, как Xiaomi и Zeekr, с технологиями и оснащением, которых нет у официально представленных авто аналогичной стоимости. Эффект от новых правил станет особенно заметен к весне. Оценить, насколько изменится доступность деталей и сроки ремонта, получится позднее. Кейт Миддлтон с дочерью катались на метро. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». 30% россиянок собираются на свидание примерно за час. Согласно проведенному исследованию, чаще всего женщины начинают продумывать образ еще за день до встречи. На само свидание только 12% опрошенных могут собраться без проблем. Довольно часто девушки не могут быстро красиво накраситься и уложить волосы. Чем больше у человека фазы быстрого сна, тем ниже у него риск многих заболеваний. Как выяснили иностранные ученые, дополнительные 47 минут быстрого сна уменьшают риск деменции и болезни Паркинсона. Оптимальной оказалась привычная норма от 6 до 8 часов в день, а вот у тех, кто отдыхает по ночам меньше 5 часов, риски повышаются по 37 болезням. По словам специалистов, необходимо думать не только о количестве сна, но и о режиме и глубине отдыха. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова.
0: Зоя, Адзики, Асти, Джейсон Дерула, Фэсбой. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его с проверенной временем работы. Take Back My Love, Энрике Иглесиас и Сиара на старте. Это Лав-Радио, микрофоном.

0: Hold the Horizon, Зоя в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и как всегда движемся дальше, забежим вперед на 40 минут и узнаем, с кем проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 воздушный сарафан Джонни.
2: Танцуй со мной, летай.
0: Немного раньше Two Colors, Примадонна. И после небольшой паузы Cat's Eye, Animal. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: команды BTS Jimin Hoo в эфире Love Radio. Тем временем день «Побалуйте себя» отмечается сегодня. Если вам нужен был повод для этого, теперь он официально есть. И мы далее продолжим баловать вас большим количеством 100% хитов. Под занавес этого часа The Weeknd, Take My Breath, Bibi Rexha, IKU из раннего и Джонни «Воздушный сарафан» сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. Пауза. Сбербанк.

Столица полдень. Колоссальный и традиционный Лав-Радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь будут Эйви, Хай-Тек, Медуза и Айова. На старте Уоррен и Лорен, Let Me Forget You. Меня зовут Максим Абдуллин, это Лав-Радио.

0: А вот Кеви Макс Car Keys в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Силуэт ближе к финалу. За экватором часа первая строчка чарта Big Love 20. Bizarre, Мадонна и Мартин Гаррикс. И после небольшой паузы Тейти, Take Me There. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: детстве ее не взяли в хор. Начинала она с каверов и записала две версии альбома в период локдауна. Это Dua Lipa и ее Гудини. Только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу, кого еще услышим до конца этого часа. И впереди у нас такая компания из музыкального прошлого. Большой флешбэк того времени. Come Alone, Тирио, Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд появятся сразу после короткой паузы. Ну и, конечно же, больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
8: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупая от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
9: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
10: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.

Пятница, 13.00. Самыми разнообразными саундтреками твоей любви проведем и новые 60 минут здесь в эфире Love Radio.

0: J-Ho, Pussycat Dolls в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и еще больше самых разнообразных хитов отметится в следующие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Сергей Лазарев «Тут или там».
2: Тут или там, на тротуарах мокрых.
0: Чуть раньше Шакира и Бёрнабой «Дай, дай». И за экватором часа Бенсон Бун «Slow it down». Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Еще одно напоминание о том, что замедлиться полезно для настроения и состояния даже в разгар второго рабочего. Ну а самые разнообразные саундтреки для ваших планов на сегодня вы найдете на сайте loveradio.ru в разделе с онлайн-плейлистами. Только что Benson Boone, Slow It Down, на горизонте музыкальном разе Bruno Mars, Апате, By India, спектакль и Шакиры, Burna Boy, Дай Дай уже совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Эту фразу теперь чуть по-другому можно воспринимать в эпоху, когда принято сначала написать человеку сообщение, а не звонить сразу. Кстати, как делаете вы? Расскажите нам, напишите в оправдийные мессенджеры, нам будет интересно узнать об этом. Ну и движемся дальше, проведем финальные минуты этого часа вот в такой небольшой, но разнообразной компании. Faithless и Daida, One Step Too Far, Сергей Лазарев, Тут или Там, после небольшой паузы и еще больше 100% хитов в новом часе.
1: Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
6: Я люблю тебя.
5: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

Челси, 2 часа дня. Дуа Липа, Эд Ширан, Джастин Бибер, Пью Волф, Нептуника и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Кима Саундс, Rise Low. Ты слушаешь

0: от южноафриканского электронщика Chimes Fire on the Dance Floor. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В компании самых разнообразных саундтреков твоей любви и стопроцентных хитов проведем и остатки этого часа. В ближайшие 40 Hugel, Emil Angel, Alternate, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun.
0: Немного раньше премьера Girl, Jonas Blue. И за экватором этого часа Баста и Моя Мишель, Если я буду танцевать.
3: Если я буду танцевать, ты только с тобой, моя любовь.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: одежда с космическим принтом, проводные наушники и фильтры для селфи. Это лишь немногое из 2014-го, когда каждый второй мем озвучил трек «Hideaway» канадской певицы Кайзи, только что в эфире Love Radio. У нас же в ближайшем будущем для тебя много хитов. Среди них премьера «Jonas Blue Girl», «Pascal et Toublon», «Friendships» и «Basta Моя Мишель», «Если я буду танцевать» уже скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 02 03.

0: 24-летней выдержки Jenny from the Block. Это Дженнифер Лопес в эфире Love Radio. И я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Меньше минуты.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

Столиця 15.00. Отличного дня лично каждому, кто остается на одной волне вместе с нами. Начнем новые 60 вместе с The Colors Primadonna, далее Temper City, Jason Derulo и Heaven. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет, оставайся с нами.

0: Ольга Серябкина, Слава, только что в эфире Лав-Радио, где забежим на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-Радио.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые совсем скоро услышим, ближе к финалу. Even Forever. За экватором этого часа Let Me Forget You, Warren A. Laurin. Persuade Miley Cyrus после короткой паузы. Ты слушаешь Лав-Радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: один из тех треков, который будоражит воспоминания из глубин прошлого. Кто-то помнит эту мелодию по эпизоду мультфильма «Ну, погоди». Впервые ее написали в 1969 году для одной зарубежной инструментальной пьесы. В общем, история у этой мелодии более чем богатая, и это ее очередная реинкарнация от шведской певицы Туви Лу. «To Die For» только что в эфире Love Radio, и самыми разнообразными хитами проведем и финальные минуты этого часа. Впереди из музыкального прошлого Нюша Цунами, Even Forever и Taylor Swift, Cruel Summer совсем скоро. Ну и новые 60 минут откроем актуальными новостями.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Столица 16.00. Love
1: News. Яндекс продолжает восстанавливать работу сервисов. Авиаперевозчики запустили необычный тренд. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Яндекс сообщил о восстановлении работы умного дома с Алисой. Однако часть его функций, как и инструменты других площадок, пока ограничены. Ранее в компании рассказали об отмене до конца октября платы за некоторые сервисы. В частности, речь идет о Яндекс.Клауд. Там бесплатными будут все платформы в российских зонах доступности. В Яндекс.360 не станут списывать средства за виртуальный офис. Решение распространяется и на корпоративных клиентов, и на обычных пользователей. Законопроект о запрете наценок на пассажиров с детьми в такси внесут в Госдуму до конца года, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что в ведомстве делают все, чтобы повышать комфорт и доступность перевозок. В частности, одной из принятых мер является переоборудование игровых зон и комнат матери и ребенка на объектах профильной инфраструктуры. Названы наиболее подешевевшие продукты в сентябре. Речь идет о сливочном масле, рисе и свинине. Кроме того, снизились цены на пшено и пшеничную муку, ржаной хлеб и куриные яйца. Модель обвинила создателей шоу «Victoria's Secret» в несправедливости. Бывший ангел Роми Стрейт за пару дней до большого показа получила отказ от бренда, после чего скандал разлетелся по сети. Дело в том, что вместо профессиональных моделей на подиум все чаще и чаще стали приглашать инфлюенсеров. Пользователи убеждены, что блогеры не могут заменить настоящих специалистов. Авиакомпании начали устраивать путешествия-сюрпризы. Пассажир выбирает дату вылета, а направление узнает позже. Эту идею называют слепым бронированием. Вместо названия города в билете может стоять пометка «Неизвестно». Смысл в том, чтобы превратить обычный перелет в неожиданность и отправиться туда, куда сам бы, возможно, никогда не выбрался. Это были новости Love Radio.
0: Со звонки Леди Гага, и это далеко не все, кто скрасит первые 20 минут этого часа. Анастасия, Divex, Slow Down. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего

0: Немецкий музыкальный дуэт Two Colors, который в 20-м году выстрелил, как говорится, с треком Love Fool. Это их же вещь Bloodstream, только что в эфире Love Radio, где я напомню, что в интерактивном Love Radio чате в эфире телеканала Муз-ТВ ты по-прежнему можешь отправить сообщение своей половинке. Love Radio чат — это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. И чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 по московскому времени. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы озвучиваем самое оригинальное послание. Категория 16+. Далее в плейлисте Zivert Life, Фаузия Unethical, премьера и Cat's Eye Animal после небольшой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: эфире Love Radio. В новом часе продолжим снабжать вашу динамики абсолютными хитами. Треки уже заряжены в плейлист. До конца этого часа здесь Teddy Swims, Mr. Novy Doll, Any, Radio Silence и Malik Raimbrady. Нравится жить. Сразу после короткой паузы меня уже зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами и люби музыку так, как это делаем мы.
1: Реклама.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: Москве 17.00.
1: Love News.
2: Мошенники обманывают россиян по поводу детских пособий. В Москве продают алиби для неверных партнеров. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты начали использовать схему обмана с детскими пособиями. Так, мошенники звонят жертвам от имени соцфонда и сообщают о якобы выявленных сторонних переводах на личных счетах, из-за чего семья рискует лишиться выплат. Чтобы их сохранить, предлагают перевести все средства на якобы необлагаемый счет. В Госдуме выступили против идеи запретить отчисленным студентам поступать в тот же вуз. Депутаты уверены, что мера будет неэффективна из-за большого перерыва, а также не простимулирует молодежь выбирать рабочие специальности. Напомню, инициатива Миноборнауки направлена на повышение качества образования. Московские курьеры с 15 октября будут проходить обязательный тест на знания ПДД, рассказали в Дептрансе столицы. Для зачета нужно верно ответить на 80% вопросов. Проверять будут в том числе владение нормами безопасной доставки и вежливого взаимодействия с жителями. После 3 неудачных попыток система направит на пересдачу. Муз-ТВ отметит 30-летие на сцене столичной ЦСКА-арены. В программу юбилейного шоу вошли 30 номеров, иллюстрирующих историю телеканала. Зрители ждут передовые сценические технологии, инновационные графические решения и легендарные треки. Среди выступающих артистов – Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот и другие звезды. Прямую трансляцию события 16 октября можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. В Москве продают алиби для неверных партнеров за 7000 рублей. В местном салоне красоты предлагают мужчинам фиктивные чеки за маникюр, массаж и другие процедуры. За отдельную плату студия готова опубликовать фото клиентов в соцсетях, выдать фальшивый парковочный пропуск и подтвердить визит перед женой, даже если молодой человек вовсе не приходил.
0: Кажется, пора перестать ждать, что мир заметит твои старания. Вы и так знаете, сколько всего хорошего сделали. Так что просто продолжаем в том же духе. С этого часа с тобой Дима Вебер, это Love Radio.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять.

0: Только что в эфире Love Radio, DJ Gojo, Jason Derulo и Melody с работой Мичика. И, как видите, есть люди, которым не нужен повод для праздника, они сами его создают. Предлагаю сегодня хотя бы ненадолго побыть такими людьми. И вот с помощью каких треков будем создавать праздничную атмосферу в этом часе. Далее в нашем эфире Adela, Николь Кидман. Kima Sounds, Rise Slow. Совсем скоро Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. То ли о чем-то очень притягательном, то ли постоянно едущий по ямам. Джастин Бибер и трек «Ями». Мы, друзья, с вами продолжаем этот день вместе. Ну, чего уж там день. Конечно, этот вечер мы проведем здесь, на волнах Love Radio. Я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там самые свежие и актуальные новости про зарубежных и российских звезд. А еще в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже в эту пятницу в 6 вечера ты узнаешь, как распределились голоса.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Только что в эфире Love Radio Wise, работа Wait. Мы иногда так торопимся получить ответ, что забываем некоторым вещам нужно время, особенно чувствам. Хотя, знаете, на некоторые сообщения от нас действительно можно было бы ответить и побыстрее. С музыкальными планами тоже затягивать не будем. Впереди Софи Эликс Бекстер, Джуниор Калдера с работы Can't Fight the Feeling. Ну а далее Бритни Спирс, Womanizer. Все это в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искусство.
8: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
9: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер» по ГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица Емельянова Невского, 186+.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. .банк.
3: АО «ООО банк. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
1: Впечатление.

0: Москве 6 вечера.
1: В России усилят контроль за ценами на бензин. Зендея может сыграть Лару Крофт. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. В правительстве поручили профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно реагировать на колебания и необоснованный рост цен на бензин и дизель. Как передает «Известия», дополнительные меры должны помочь поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Хранить важные данные только в облаке рискованно, сообщают «Аргументы и факты». IT-специалисты советуют сохранять копии на собственных физических носителях, а облачное хранилище использовать как дополнительный резерв. Отмечается, что такие файлы находятся на чужих серверах, которые пользователь не контролирует. Следовательно, нарушение их работы может привести к безвозвратной потере важной информации. Россиянам напомнили, что юридические документы, подготовленные нейросетями, требуют дополнительной профессиональной проверки. Эксперты также отмечают риски при подборе персонала таким методом. Боты способны отсеивать подходящих кандидатов из-за слишком жестких настроек. Меган Фокс вытирает слезы 100-долларовыми купюрами. Скорее смотри яркие кадры на модном сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Зендея может сыграть роль Лары Крофт. Более того, на место режиссера новой картины рассматривают Кристофера Нолана. Об этом пишет People Talk. Создатели и продюсеры новой части информацию пока не подтверждали. Заяви о своих чувствах на всю страну в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и признавайся своим близким в любви по ссылке. Самые трогательные сообщения прозвучат в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Это были новости Лав-радио. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире. Оставайся с нами.
0: Не обязательно быть самым громким, чтобы быть услышанным, и не обязательно быть первым, чтобы прийти к чему-то замечательному. Ты слушаешь Лав Радио, с тобой Дима Вебер. Всем классного вечера. Чаш откроет фест.

0: Только что в эфире Love Radio, Зоя и работа Hold the Horizon. А знаете, в чем самый главный прикол горизонта? В том, что к нему можно идти бесконечно, открывая что-то новое. Главное, не забывать иногда смотреть по сторонам, там тоже есть жизнь. Предлагаю этим заняться, заглянуть в ближайшее музыкальное будущее. В этом часе прозвучит «Шелк» от Вани Дмитриенко.
1: Сгораю на губах твоих бордовым цветом и ломай меня.
0: Красота от Звонкова.
1: Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе. Этот мир...
0: Ну и совсем скоро банк от Зиверт и Айс Гергерта.
2: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс
3: моя дама бьет туз, поднимая сан.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Только что в эфире Love Radio, Шон Мендес и Камила Кабелла, «Сеньорита». Их дуэт вышел в далеком 19-м году, когда артисты уже несколько лет дружили. И знаете, иногда романтическая история начинается задолго до первого поцелуя, и это, пожалуй, самое интересное, как и то, что мы успеем услышать до конца часа. Сразу после рекламы Ваня Дмитриенко, «Шелк», ну а завершим час работы «Diamonds» от Рианы.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: Празднуй день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
7: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: российской столице. 7 вечера.
1: Налоговые долги могут помешать погасить кредитку. Об авторе Гарри Поттера снимут фильм. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Деньги, внесенные для погашения кредитной карты, могут списать в счет налоговой задолженности, уточняет «Известия». ФНС рассказали, что при недостатке средств взыскание долгов имеет приоритет перед кредитным платежом. В результате у заемщика может возникнуть просрочка, а вместе с ней штраф и ухудшение кредитной истории. Россияне назвали Москву самым перспективным городом для развития карьеры. Как выяснила РИА Новости, на втором месте Казань и Санкт-Петербург. Половина жителей мегаполисов уверены, что это идеальные города для профессионального и финансового роста. Далее в топе идут Тюмень и Екатеринбург. Самые низкие оценки у Ульяновска. BBC готовит документальный фильм об авторе Гарри Поттера Джоан Роулинг. Лента будет состоять из двух частей. Первая расскажет о пути писательницы от матери-одиночки из Эдинбурга до мировой славы, а вторая – о ее неоднозначных взглядах на жизнь. Бьюти-мир поделился на противоположные тенденции – романтика и максимализм. По словам экспертов, первая принесла в макияж максимально мягкие, естественные образы. Отсюда повышенный интерес к румянам, которые в этом сезоне наносят на скулы, веки и нос. Однако при этом модницы все чаще креативно и ярко оформляют глаза, используя графичные подводки и необычные оттенки помад. Большую популярность в этом сезоне также получили сверкающие и металлические финиши. В Беларуси впервые осветили икону, созданную ИИ. Речь идет про Карла Акутиса, итальянского подростка, которого в 2025 году причислили к лику святых. Он стал первым святым миллениалом. Его называют покровителем молодежи интернета, а также киберапостолом. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Стоит забывать, что даже в самый обычный вечер вторника может случиться что-то замечательное. Так что этот не списываем со счетов. Это Love Radio, Дима Вебер на старте часа отдала Rolling In.

0: Это Ариана Гранде и Seven Rings на волнах Love Radio. Кстати, Ариана написала эту песню после того, как купила 7 колец для себя и подруг. И это прекрасное напоминание, что радость можно не только ждать от других, но и организовывать самостоятельно. Ну а я, Дима Вебер, организовал твой плейлист, и вот кое-что из него. Юлиана Караулова, «Москва-река». Дати, «Take Me There». Дэвид Гетта и Бибер Экса совсем скоро с треком «I'm good». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы.

0: только что на волнах Love Radio Робин Шульц и Эрика Сирола с работой Speechless. И действительно, бывают в нашей жизни такие люди, рядом с которыми слова становятся лишними. Ну, а бывают и противоположные ситуации, когда просто теряешь дар речи, ну, или зашел на кухню и совершенно забыл, о чем хотел спросить свою супругу. Это Love Radio, не теряйте дара речи. У нас классные треки и здоровское настроение. Меня зовут Дима Вебер, и вот что услышим сразу после рекламы Stay от Кит Лори и Джастин Бибер. Ну, а завершим час треком «Мало тебя» от коллектива «Серебро».
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Грызть гранит науки? Легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: распродажи 10-10 в МВидео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: 8044-0125, УГС-102-877-0926-61. Подробнее на aeroflot.ru.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

Греции, 8 вечера. Предлагаю этим вечером не терять любопытство к жизни. За следующим поворотом может оказаться что-то прекрасное. Ну или как минимум кофейня, которую ты давно ищешь. Меня зовут Дима Вебер, это Love.

0: Только что в эфире Love Radio by India, работа спектакля. Знаете, в жизни мы действительно иногда слишком стараемся сыграть правильную роль успешного, спокойного, уверенного в себе человека. Ведь самые близкие отношения начинаются там, где можно наконец-то расслабиться и перестать играть. Так что предлагаю выдохнуть и насладиться этим вечером вместе с тобой, Дима Вебер. И вот что я для тебя приготовил. В ближайшие 40 минут Анна Немченко, Дава, плавит. Miley Cyrus, Best Persuade. Ну и совсем скоро Shakira, Burna Boy, Die Die. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Только что в эфире Love Radio, Камила Кабелло и Young Thugs, работа и Хавана. Я напомню, что признаваться в любви на всю страну ты можешь в Love Radio чате на Муз ТВ каждый четверг в 16:00 и в пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Только что в эфире Love Radio Holiday Boy, работа пожары. Знаете, в отношениях иногда пугает такая страсть, когда вечно вокруг все горит. Но любовь — это не обязательно спасательная операция. Хорошо, знаете, когда рядом есть человек, с которым можно просто спокойно выдохнуть и посмотреть классный сериал перед сном. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio. Далее по списку. Fast Boy, работает This Feeling. Ну а вслед за ними 23:45, Five Star Family, и я буду.
1: Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: и до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Впечатление от полета Аэрофлотом не

Москве 9 вечера. У тебя впереди новый час, новые возможности и музыка, которая поможет поймать нужную волну. Давай сделаем это время приятным. Меня зовут Дима Вебер, ты слушаешь Love Radio на старте Kimo Sounds.

0: радио Dua Lipa и работа New Rules. Ну, иногда для перемен действительно нужны новые правила, так что перестань перечитывать старую переписку, не придумывай оправдания чужому равнодушию и, наконец, вспомни, что у тебя тоже есть планы на эту жизнь. Держимся вместе, это Love Radio, меня зовут Дима Вебер, и вот кое-что из того, что я приготовил на ближайшие 40 минут. Скоро услышим Clean Bandit, Cry Baby. And you can keep on crying, baby. Дмитрий Янко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение». Ну как дышать, покраснеет кровь, потерпи еще, а смысл жить. Ну и совсем скоро Fast Boy Music Sounds. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Клав Радио, Анна Неклап и Али Фарбенс, работа из Supergirl. Ну а я напоминаю, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

что в твоих динамиках Clean Bandit, Анна-Мари и Дэвид Гетта с работой Cry Baby. Знаешь, что интересно? Некоторые очень быстро выпускают музыку, а какие-то музыканты подходят тщательно к выбору момента. Так вот, эта песня лежала на полке целых 4 года. Как видите, люди имеют терпение, а мы же с вами, ну, не такие стойкие. Давайте по-быстрому узнаем, что нас ждет до конца часа. Впереди Леон и трек Hold On, далее звонки и работа голоса, ну а под занавес часа Гвен Стефани и работа Cool.

столице 10 вечера. А знаешь, какой бы ни была твоя история сегодня, пусть в ней найдется место для радости хороших людей и музыки, которая попадает прямо в настроение. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер на старте Two Colors.

0: если честно, мне кажется, цель достигнута. Это лирик, работа аутентичная в эфире Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, и вот какие треки мы услышим в ближайшие 40 минут. Далее Джонни, Сарафан.
1: Танцуй со мной, летай. Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Ну и совсем скоро Warner, Ларин, Let Me Forget You. Радио-саундтрек твоей любви.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Ava Max и работа Million Dollar Baby. Ну а я напоминаю, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

только что в эфире Love Radio, Lady Gaga и работа Абракадабра. Да уж, действительно, иногда в нашей жизни происходит такая невероятная череда событий, что ты думаешь, ну это абракадабра какая-то. Но в этот момент единственное, что мы можем, не придавать всему большое значение. Выдыхаем и живем в настоящем. Впереди нас ждет Джонни с работой «Воздушный сарафан», ну а под занавес часа Maroon 5 и трек «She Will Be Loved». Я же Дима Вебер, на этом сегодня с вами прощаюсь. Услышимся завтра на любимой волне. Пока!

0: песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Время «Час ночи». Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».